Радио Татіна. Нам по пути. Радио Ті. Кейтенс.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Волна зноя накроет Кыргызстан на этой неделе. С 15 июля в Кыргызстане ожидается новая волна аномальной жары. По данным синоптиков, сильнее всего воздух прогреется в Чуйской, Оржской, Джалалабадской и Баткенской областях. Днем температура может достигнуть плюс 40 градусов. В Талаской области чуть меньше, плюс 38. На Иссык-Куле и Нарыне, благодаря высокогорью, будет заметно прохладнее, около 28-32 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. При этом ночи останутся сравнительно прохладными. По предварительным прогнозам, жаркая погода сохранится как минимум до 20 июля. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201. Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6-1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73.
1: Поторгуемся!
0: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам двухкомнатную квартиру в городе Карабалта, район 40 лет Киргизии, рядом магазин «Катюша». 106 серия, неугловая, два балкона, санузел раздельно. Цена 58 тысяч долларов или обмен на квартиру в Бишкеке. Телефон 0707-3586-77. 0707-3586-77. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор. Участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0.

0: когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
1: Радио Татина. Жарнамақ қызматы. 0555 0516.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. На 144-145 километрах автодороги Ош-Баткен-Разаков сель повредила обочину и участок проезжей части. Движение транспорта открыто, но водители призывают быть внимательнее при проезде этого отрезка трассы. По данным Минтранса, селевые потоки сошли 7 июля после сильного ливня. Поврежденный участок ремонтируют, на месте работает спецтехника. Движение транспорта на поврежденном участке осуществляется в штатном режиме, однако ведомство просит участников движения соблюдать правила безопасности и быть предельно внимательными при проезде. Возможность регулирования цены на бензин АИ-95 отменил Кабинет министров Кыргызстана. Соответствующие изменения в решении, регулирующие государственные меры в сфере цен на горюче-смазочные материалы, подписал Адылбек Касымалиев. Согласно документу, из перечня социально значимых товаров, на которые может вводиться временное государственное регулирование цен, исключен бензин марки АИ-95. Также внесены изменения в постановление 25 мая 2026 года о мерах по стабилизации рыночных цен на ГСМ. Из документа исключена норма об установлении максимальных розничных цен на топливо. Постановление Кабмина вступает в силу со дня официального опубликования, то есть 7 июля 2026 года. Напомню, ранее президент поручил Кабмину обеспечить Кыргызстан горюче-смазочными материалами. В Казахстане ввели ограничения для въезжающего из соседних государств транспорта, чтобы предотвратить незаконный вывоз топлива. Согласно новым правилам, автомобили могут пересекать границу не более одного раза в сутки. Власти совместно с МВД и пограничной службой выявляют машины с дополнительными баками. За двое суток пресечена 61 попытка незаконного провоза более 3 тонн горючего. Ранее премьер-министр Олжас Беткенов поручил ужесточить контроль за вывозом нефтепродуктов. Данные меры направлены на предотвращение дефицита ГСМ внутри страны и сохранение стабильности цен. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Рекламная служба 0555 05 1063.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева, первый этаж, цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55, 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Слово «друг» – очень большое слово. Друг – это тот, кому ты должен всего себя отдать. Леонид Броневой.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио «Татина». Чарна Махзматы. 0555 05 он Алкушич.
4: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Помните, как в детстве, в возрасте 5-6 лет, у вас начинали ни с того ни с сего выпадать зубы, а на их месте расти новые? Это целое приключение. Нитки, привязанные к ручкам дверей, зубные феи. С вами наверняка было именно так же. На территории фактов с вами Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
3: Все дело в том, что челюсть, к примеру, годовалого ребенка очень мала, а необходимость пережевывать пищу становится актуальной буквально с каждым днем жизни. Но зачем же выращивать полноценные зубы, если за 10 последующих лет размер челюсти увеличится приблизительно в 10 раз. Да и целостность зубов сохранить непросто, ведь маленький ребенок часто в прямом смысле этого слова все пробует на зуб и может легко его повредить. Не ходить же потом человеку всю жизнь с поломанным зубом. Плюс требования к качеству материала разные у детей и у взрослого человека, ведь взрослый способен пережевывать гораздо более твердую пищу, и ему нужны более крепкие зубы. В данном случае можно лишь поразиться предусмотрительности природы, которая запрограммировала организм на формирование второго комплекта зубов именно тогда, когда они становятся нам нужны.
2: Факты.
3: К 5-6 годам человек начинает питаться не только молоком матери и мягкой пищей, поэтому и получает из окружающего мира строительный материал для новых, прочных и долгосрочных.

0: Вечных зубов. Молочные не имеют корней, поэтому с легкостью выталкиваются растущими снизу последователями, которые, в свою очередь, закрепляются с помощью корней, поэтому и называются коренными. Жаль, что у нас нет третьего комплекта зубов, который бы вырос у нас, предположим, годам к 50, но уже проведены успешные эксперименты по выращиванию новых зубов, и в ближайшем будущем работа стоматолога, наверное, будет ограничиваться удалением больного зуба и имплантацией выращенного для вас специально зародыша нового зуба. Еще больше всего интересно вы услышите на территории фактов.
1: Территория фактов.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Радио Татина. Джарнамах зматы. 0 бещу зелебещ, 0 бещ он алкушич.
2: Татина ФМ.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор. Участок 6,5 соток. Телефон 0556-0258-91. 0556-0258-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201. 0551-020201.
0: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина ФМ.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил на совещании у Владимира Путина вице-премьер Александр Новак, пишет «Медуза». О планах запретить импорт дизеля в конце мая сообщали источники «Интерфакс» и «РБК». Один из собеседников «Интерфакса» тогда говорил, что запрет экспорта дизеля

0: Дизельного топлива маловероятен, поскольку его на рынке достаточно. Приемная кампания в государственные профессиональные лицеи на 2026-2027 учебный год пройдет с 13 июля по 14 сентября. Как сообщает Минпросвещение, подать документы выпускники 9 и 11 классов могут через электронную платформу 2020.edu.gov.kg. Абитуриентам доступны востребованные профессии в сферах строительства, энергетики, IT, сельского хозяйства, транспорта, общепита, туризма, сферы услуг, легкой промышленности и машиностроения. Обучение строится по госстандартам с учетом реальных запросов рынка труда. Объем воды в Токтагульском водохранилище составляет 10 миллиардов 200 миллионов кубометров. Это на 700-750 миллионов кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, еще полтора месяца назад разница достигала 1,5 миллиарда кубометров, однако благодаря хорошей погоде и интенсивному таянию ледников она постепенно сокращается. До начала осенне-зимнего периода Минэнерго планирует увеличить объем воды в водохранилище как минимум до 11,5 миллиардов кубометров. Это минимальный уровень, необходимый для стабильного прохождения сезона. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тенгев, евро 99 сомов 78 тенгев, курс рубля 1 сом 14 тенгев, тенге 18 тенгев, юань 12 сомов 86 тенгев. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: моя Welt.
1: Поторгуемся!
2: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор. Участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
3: Реклама.
2: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Реклама.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201. 0551-020201.
4: Реклама. Рекламная служба радио «Татина» 0550.

0: Цитата.
1: Стресс появляется от того, что вы, зная, как поступить правильно, делаете наоборот. Ларри Уингет.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. «Автобан-тур» открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-90-90-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-90-90-05.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
2: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Говорят, одного желания мало. Именно по этой причине у меня их вагон и маленькая тележка. Если у тебя тоже, делай громче. Сегодня обсудим, как составить доску желаний, чтобы правильно визуализировать цели и добиваться их. Выдели время на постановку целей, четко сформулируй свои желания. Если сразу ничего в голову не приходит, открой колесо баланса, где отражены сферы жизни человека, и посмотри, какие потребности у тебя меньше всего закрыты. Закажи лист картона или пробковую доску, на которой будешь крепить визуал. Купи булавки, клей, карандаши, фломастеры и другие товары, включая готовые наборы карточек или наклеек. Если тебе хочется самостоятельно выбрать из почти безграничного многообразия именно те фотки, которые больше всего придутся по душе, беги в интернет, ищи классные картинки и кидай их на печать, в идеале в цвете. Каждую картинку нужно подписать, чтобы ничего не перепутать, и помнить, к чему ты идешь. Как говорят классики современности, любишь выражать свои желания намек, люби и ждать, когда хоть кто-нибудь их правильно поймет. Карту не обязательно делать на листах или досках. Можно использовать приложение в телефоне. Названия перечислять не буду, их легко найти в поисковике. Выбирай, что тебе больше по душе. Мне еще нравится, что в этих приложениях каждое желание можно разбить на маленькие цели, шаги к достижению мечты. Это помогает не надеяться только на случай, а действовать, ведь под лежачий камень вода не течет. Каждый день смотри на свою карту, еще раз проговаривай цели, иди по шагам и отмечай достижения. Мозг устроен так, что когда мы на чем-то сосредоточены, он выделяет из окружающей среды информацию, которая поможет прийти к мечте. И помни, даже если твои возможности позволяют иметь только желание, это уже половина пути.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201. Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6-1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73.
1: Поторгуемся!
0: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продам двухкомнатную квартиру в городе Карабалта, район 40 лет Киргизии, рядом магазин «Катюш». 106 серия, неугловая, два балкона, санузел раздельно. Цена 58 тысяч долларов или обмен на квартиру в Бишкеке. Телефон 0707-3586-77. 0707-3586-77. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор. Участок 6,5 соток. Телефон 0556-0258-91. 0556-0258-91.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: Реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0-5 Чузельбеч, 0-5 Он Алкушич.
4: Радио Татина.
0: Нам

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180127. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. Веерных отключений электроэнергии в предстоящий зимний период в Кыргызстане не будет. Об этом заявил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, страна полным ходом готовится к холодам, чтобы полностью обеспечить население электричеством. Глава Минэнерго добавил, что в случае аварийных ситуаций будут задействованы специальные бригады, которые перейдут на усиленный режим работы. В Иссык-Кульской области прошли внеплановые проверки ряда мест отдыха. По данным Минприроды, инспекторы оформили 54 протокола об административных нарушениях. Общая сумма штрафов составила 767 тысяч сомов. Владельцам и руководителям объектов предписали устранить все недочеты. Ведомство отмечает, что после согласования с Министерством экономики аналогичные проверки пройдут и на других объектах региона. В Кыргызстане для абитуриентов и их родителей работает единый колл-центр по вопросам поступления в вузы и колледжи. Абитуриенты и их родители могут бесплатно позвонить по короткому номеру 110 и получить консультацию по приемной кампании, этапам конкурсного отбора, зачислению, выбору специальности и другим вопросам, связанным с поступлением. Колл-центр будет работать до 31 августа. Номер 110. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и

0: Существует три разновидности людей. Те, кто видит, те, кто видит, когда им показывают, и те, кто не видит. Леонардо да Винчи.
1: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Время пикников и отдыха. Рыба.

0: Это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия, различная вяленая и копченая рыба к пенному, слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Рекламная служба.
2: 0555-05-1063.
1: Радио «Татина».

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор. Участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201. 0551-020201.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0550.

0: На заметку. На заметку.
1: Аквариумные рыбки скажут вам спасибо и станут бодрее, если вместо рыбьего корма получат к завтраку щепотку растворимого кофе.
2: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобантур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобантур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-90-90-05. «Автобантур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-90-90-05.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
5: Нам по пути.

0: Stop. В Кыргызстане 2 часа дня.
1: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. 14 иностранных граждан задержали в Кыргызстане по подозрению в попытке незаконного ввоза психотропных веществ и сильнодействующих лекарств. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, с начала 2026 года сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с работниками таможенного поста МАНАС Государственной таможенной службы пресекли попытку ввоза запрещенных веществ на территорию страны. В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяли 600 таблеток, 150 капсул и 10 спреев. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. В Кыргызстане для абитуриентов и их родителей работает единый колл-центр по вопросам поступления в вузы и колледжи. Абитуриенты и их родители могут бесплатно позвонить по короткому номеру 110 и получить консультацию по приемной кампании, этапам конкурсного отбора, зачислению, выбору специальности и другим вопросам, связанным с поступлением. Колл-центр будет работать до 31 августа. Номер 110. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты на

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева, первый этаж, цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55, 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201.
2: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и подпишись.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Волна зноя накроет Кыргызстан на этой неделе. С 15 июля в Кыргызстане ожидается новая волна аномальной жары. По данным синоптиков, сильнее всего воздух прогреется в Чуйской, Оржской, Джалалабадской и Баткенской областях. Днем температура может достигнуть плюс 40 градусов. В Талаской области чуть меньше, плюс 38. На Иссык-Куле и Нарыне, благодаря высокогорью, будет заметно прохладнее, около 28-32 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. При этом ночи останутся сравнительно прохладными. По предварительным прогнозам, жаркая погода сохранится как минимум до 20 июля. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался. Хиты.

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201. Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6-1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73.
1: Поторгуемся!
0: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продам двухкомнатную квартиру в городе Карабалта, район 40 лет Киргизии, рядом магазин «Катюша». 106 серия, неугловая, два балкона, санузел раздельно. Цена 58 тысяч долларов или обмен на квартиру в Бишкеке. Телефон 0707-35-86-77. 0707-35-86-77. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор. Участок 6,5 соток. Телефон 0556-0258-91. 0556-0258-91.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина ФМ. Включай. Танцуй и попробуй.

и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов своих семей, которые проживают в России и находятся на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Об этом пишет телеграм-канал «Контекст». Если условие не будет выполнено, мигрантам не продлят патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней. В Кыргызстане продолжаются рейды по выявлению водителей, которые работают без лицензии. Об этом журналистам сообщил начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Нурдин Самбаев. По его словам, с 1 июля водители штрафуют за отсутствие обязательных документов и проводят разъяснительную работу. Напомню, обязательное лицензирование такси в стране действует с сентября 2025 года. Казахстан установил на границе 59 полицейских постов для борьбы с вывозом ГСМ. Сотрудники МВД и госорганов осматривают машины на границе из-за случаев незаконного вывоза топлива. С начала года зафиксировано 255 случаев эксплуатации авто с незаконными дополнительными топливными баками. Нарушители привлекли к административной ответственности. Среди них 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана. После снятия баков машины вернули владельцам. Напомню, перебои с поставками топлива в России повлияли на страны Центральной Азии. Топливный кризис сказался на логистике поставок нефти и нефтепродуктов. Ранее Казахстан ограничил въезд и выезд грузового и легкового транспорта из соседних стран до одного раза в сутки. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: Реклама.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0-558-2010-01. 0-558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Джарнама хызматы. 0-5-0-5-0-5-10-6.
5: Радио Татина.
0: Нам

0: Поторгуемся! Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
1: Реклама.
0: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Реклама.
0: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201. 0551-020201.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: «Татина» FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Счастье продает нетерпеливым людям великое множество таких вещей, которые даром отдает терпеливым. Бэкон.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
0: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Во сне очень часто человек летает, а просыпаясь, если, конечно, помнит сон, сожалеет, почему люди не летают, как птицы. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Ученые-этологи, которые изучают наследственные формы поведения животных, считают, что полеты во сне – это одно из проявлений древнейшей генетической программы, записанной в человеческой памяти. Приблизительно 25 миллионов лет назад наши общие с гиббонами предки обезьян владели способностью перелетать с ветки на ветку, раскачиваясь при этом на руках. Эту способность называют брахиацией. Человеку и другим обезьянам эволюция приготовила другую дорогу, а гиббоны продолжали развивать свои навыки полетов и достигли впечатляющих высот. Их полеты-прыжки достигают 10 метров, а могут даже и превышать данное число. А способности наших предков к брахиации напоминают не только наши полеты во сне, но и наши руки, а точнее кисти. Человеческая кисть, безусловно, очень сложный манипулятор, но самая простая и древнейшая ее функция – это смыкаться, обхватывая ветку. Это один из самых простейших врожденных рефлексов. Протяните к ладошкам младенца пальца, и он тотчас зацепится за них так крепко, что его можно будет легко поднять. Кроме того, из давнего прошлого пришла к нам и наша любовь к качанию на качелях, а также известный всем кошмарный сон о падении с высоты. Но для наших предков-брахиаторов промахнуться и разбиться было вовсе не ночным кошмаром, а ужасом вполне реальным. Еще больше интересного вы услышите на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Хиты.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
1: Гибкий мрамор 3D.
0: Бамбуковые панели.
1: Декоративные рейки.
0: Панели ПВХ и МДФ.
1: Ламинат, кварц-винил.
0: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
1: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
0: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
1: Инстаграм eurodom.kb.

0: Latina FM.
1: Elisa, Kyrgios.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28. 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Реклама.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201. 0551-020201.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина» FM. Включай, танцуй и попивай.

Тина. Нам по пути. Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. На 144-м, 145-м километрах автодороги Ош-Баткен-Разаков сель повредила обочину и участок проезжей части. Движение транспорта открыто, но водители призывают быть внимательнее при проезде этого отрезка трассы. По данным Минтранса, селевые потоки сошли 7 июля после сильного ливня. Поврежденный участок ремонтируют, на месте работает спецтехника. Движение транспорта на поврежденном участке осуществляется в штатном режиме, однако ведомство просит участников движения соблюдать правила безопасности и быть предельно внимательными при проезде. Возможность регулирования цены на бензин E95 отменил Кабинет министров Кыргызстана. Соответствующие изменения в решении, регулирующие государственные меры в сфере цен на горюче-смазочные материалы, подписал Адылбек Касымалиев. Согласно документу, из перечня социально значимых товаров, на которые может вводиться временное государственное регулирование цен, исключен бензин марки E95. Также внесены изменения в постановление 25 мая 2026 года о мерах по стабилизации рыночных цен на ГСМ. Из документа исключена норма об установлении максимальных розничных цен на топливо. Постановление Кабмина вступает в силу со дня официального опубликования, то есть 7 июля 2026 года. Напомню, ранее президент поручил Кабмину обеспечить Кыргызстан горюче-смазочными материалами. В Казахстане ввели ограничения для въезжающего из соседних государств транспорта, чтобы предотвратить незаконный вывоз топлива. Согласно новым правилам, автомобили могут пересекать границу не более одного раза в сутки. Власти совместно с МВД и пограничной службой выявляют машины с дополнительными баками. За двое суток пресечена 61 попытка незаконного провоза более 3 тонн горючего. Ранее премьер-министр Олжас Беткенов поручил ужесточить контроль за вывозом нефтепродуктов. Данные меры направлены на предотвращение дефицита ГСМ внутри страны и сохранение стабильности цен. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Платина FM.
1: Что ж, захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах Фримана 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Цитата.
1: Так просто быть добрым. Нужно только представить себя на месте другого человека, прежде чем начать его судить. Марлен Дитрих.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0-556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0-555 и 0-507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
5: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0-505-0-5-10-60.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Говорят, если у тебя после встречи с ним в животе какие-то бабочки, а не тартар из лосося, фуа-гра и филе миньон, надо бежать от такого парня. Вот только на деле в отношениях все гораздо сложнее. Сегодня обсудим, как сохранить гармонию в паре, если девушка зарабатывает больше. Если женщина постоянно наступает...
2: Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

0: и давать мужчине возможность проявлять его мужественность. Не помешает и мотивация. Каждому будет приятно, если его не будут попрекать временными трудностями, а вдохновят на новые свершения, ведь проблемы рано или поздно закончатся, а вот обидные слова останутся в памяти надолго. Помни, ты можешь быть бесконечно права, но какой в этом смысл, если твой мужчина плачет?
1: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Рекламная служба.
2: 0555-05-1063. Татина FM.
3: Назвать секрет. Шика ухо за интро. Субеля мэш. Ты до время фетели. Фетели кокетели.

0: Реклама.
1: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201. Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6-1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80.
1: Продам двухкомнатную квартиру в городе Карабалта, район 40 лет Киргизии, рядом магазин «Катюша». 106 серия, неугловая, два балкона, санузел раздельно. Цена 58 тысяч долларов или обмен на квартиру в Бишкеке. Телефон 0707-3586-77. 0707-3586-77. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева.

0: первый этаж. Цена $30 000. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай. Танцуй

0: когда солнце в зените. От жары некуда деваться. Спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
2: Радио «Татина».
1: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. 14 иностранных граждан задержали в Кыргызстане по подозрению в попытке незаконного ввоза психотропных веществ и сильнодействующих лекарств. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, с начала 2026 года сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с работниками таможенного поста МАНАС Государственной таможенной службы пресекли попытку ввоза запрещенных веществ на территорию страны. В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяли 600 таблеток, 150 капсул и 10 спреев. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Министерство энергетики Казахстана рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Каирхан Туткышбаев. По его словам, Астана примет решение после анализа обращения и с учетом внутреннего баланса топлива. Ранее в Минэнерго нашей страны сообщили, что запросы о закупке ГСМ направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. В Кыргызстане для абитуриентов и их родителей работает единый колл-центр по вопросам поступления в вузы и колледжи. Абитуриенты и их родители могут бесплатно позвонить по короткому номеру 110 и получить консультацию по приемной кампании, этапам конкурсного отбора, зачислению, выбору специальности и другим вопросам, связанным с поступлением. Колл-центр будет работать до 31 августа. Номер 110. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 таинов, евро 99 сомов 78 таинов, курс рубля 1 сом 14 таинов, тенге 18 таинов, юань 12 сомов 86 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Радио Татина. Жарнамақ қызметі 0505 0510 60.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю однокомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Атарбаева. Первый этаж. Цена 30 тысяч долларов. По всем вопросам обращаться по телефону 0505-55-79-55. 0505-55-79-55.

0: 55. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
1: Реклама.
0: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73, 0708-99-78-73. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Реклама.
0: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Ищите работу? Пекарня в Карабалте приглашает на работу мужчин и женщин до 40 лет. Звоните прямо сейчас 0551-020201, 0551-020201.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина ФМ». Включай. Танцуй и подпевай.

0: На заметку.
1: Если вы утром проснулись в ботинках, значит, весь день будет болеть голова.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
6: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
5: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
6: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
5: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
6: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
5: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
6: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
7: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ зеребещ, 0 бещ он алкушич.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: За микрофоном Владислав Словецкий. Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов своих семей, которые проживают в России и находятся на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Об этом пишет телеграм-канал «Контекст». Если условие не будет выполнено, мигрантам не продлят патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней. В Кыргызстане продолжаются рейды по выявлению водителей, которые работают без лицензии. Об этом журналистам сообщил начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Нурдин Самбаев. По его словам, с 1 июля водителей штрафуют за отсутствие обязательных документов и проводят разъяснительную работу. Напомню, обязательное лицензирование такси в стране действует с сентября 2025 года. Казахстан установил на границе 59 полицейских постов для борьбы с вывозом ГСМ. Сотрудники МВД и госорганов осматривают машины на границе из-за случаев незаконного вывоза топлива. С начала года зафиксировано 255 случаев эксплуатации авто с незаконными дополнительными топливными баками. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Среди них 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана. После снятия баков машины вернули владельцам. Напомню, перебои с поставками топлива в России повлияли на страны Центральной Азии. Топливный кризис сказался на логистике поставок нефти и нефтепродуктов. Ранее Казахстан ограничил въезд и выезд грузового и легкового транспорта из соседних стран до одного раза в сутки. В завершении выпуска информация о курсах валют. Курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 99 сомов 78 тыинов, курс рубля 1 сом 14 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 86 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуй и подпевай!

0: Есть мертвый. Есть мертвый, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Татина FM. Включай, танцуй.

0: Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: spring to it, don't it?
1: В Кыргызстане 2:00 ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: важных слов одна, что я оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: радио Татина. Нам по пути.
1: Что произошло? Сама не понимаю песенку одну. Весь день я напеваю, все мои друзья.

0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
1: Sure, Ken.
2: Jump in.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: было нетрудно.
1: В Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все.

листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Катина FM. В Кыргызстане 6 часов утра. Катина FM. Включай, танцуй и попивай.